обступлше Его множество гарен и емше Его, приведен бист с множеством властель Его, яко овце на заколение. И благочастивому, и блаженому, великому князю Лазару, главу отсекоше.